0: And just be yourself.
1: Yeah.
0: This is your dream. Don't think about others. You perform very well, and our friends here are really very supportive of you. Thank you very much.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
3: 因为评审说出了他的心声。
4: Just be yourself. Enjoy every moment in your life.
1: Thank you. Thank you so much. Yeah. 谢谢。
3: 那接下来我们要看到的是阿木沙的得分情况。Tatia， 因为你现在一直是最高分的记录保持者，阿木沙的分数能不能超过 Tatia， 占据他第一名的位置？接下来请看大屏幕。十一位专业评审给出的分数是122分，阿木沙此刻在第八名的位置。而 Tatia 依然稳稳地站在第一名。好的，接下来我们要有请的是今天的最后一位歌手，来，有请。
5: 我们是不是幸运呢？今天来到最后一位歌手呢？我们来有请俄罗斯的 Bogdan。Hello, Bogdan. So.You only have one choice. This one is your destined. 是马来西亚阿木沙的礼物。
1: All right, this is my gift for you.
5: Mm-hmm.
1: All right.
5: What is this?
1: So, this is a purse.
5: A purse.
1: Yeah.
5: 那这个布也是特别的布，我知道。
1: Batik.
5: Batik.
1: Yes.
5: 就是你们传统的一个布料。A traditional, a Malaysian cloth.
6: It's beautiful.
1: Thank you so much.
5: 那接下来有请 Bogdan 为我们带来我们今天晚上最后的演出。
7: У меня есть маленькая шкатулка. Внутри нее спрятаны истории России. Внутри шкатулки сад, ручей и серебристый лунный свет.Настоящая любовь, богатая история и великолепная культура. Кто-то нарисовал эти истории, а я хочу петь эти истории в ночи.На шелковом пути вечерний ветер нежен. Есть песня под названием «Подмосковные вечера».

0: 谢谢。
1: Thank you, thank you so much. 好的，接下来有请现场的各位国际专业评审和国际大众评审做好准备，来吧，请打分。
2: Russian singer Bogdan, he sang one of my favorite songs.
1: 打分完毕，请锁分。
3: Богдан, спасибо большое вам за выбор именно этой песни, потому что эта песня популярна не только в России, но и во многих странах, и в частности в Китае. Для меня очень спасибо большое.
0: Спасибо.
1: 这首歌曲可以说是闻名世界，有很多很多种各个国家语言的版本，尤其是对于中国观众、中国人民来说，这也是我们最熟悉的俄罗斯歌曲之一，对不对？我们请我们现场廖昌永老师给我们唱几句好不好？